живеел. Тино ке куптон. Тино ке куптон фручине ми лингон жваца негр. Пик, пик, мосвой, мосвой. А я тут не был, мне радио, че я тупал.